А в Фрайбург без пенсии гуляешь, летаешь, не умлей на кума. Не умлей на кума. Можешь бахтом, а когда стоишь на кушу, а он на сеазане ухачу шейку.